0: из Приленского края шли мужчины толпой от любви умирать. И велел ее вызвать епископ на суд, всю душу ей прощая за ее красоту.
1: Скажи, Лорель,

враг протухший салонник, отбросы скверный сон, что нельзя рассказать о гриппе.